по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как понял?

номер. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Отрас». Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины «Остров», я русский корабль, повторяю, предлагаю сложить оружие